0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер Ту-63009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 7 часов 2 минуты. Солнечно на улице сейчас плюс 13 градусов. До 25-27 днем и без осадков. На Радио Мегаполис новости. Руслан Хемчак.
3: Здравствуйте. Правительство изменило правила экзаменов на водительские права. Часть нововведений заработают со следующего марта, пишет агентство РИА. Теперь практический экзамен нужно будет сдавать не позднее, чем через 60 дней после успешной сдачи теории. Сейчас это можно было сделать в течение полугода. Если за 6 месяцев практику сдать не удалось, придется в течение месяца заново сдавать теорию. По новым правилам, экзамен на права могут прекратить, если кандидат пользуется телефоном, гаджетами или подсказками. В таком случае пересдачу назначат только через год. Также разрешено сдавать экзамены по вождению без медицинской справки, если результаты медосмотра есть в единой госсистеме здравоохранения. В Самарской области введут новые нормы расселения горожан из зоны комплексного развития территорий. Они направлены как на нормирование ареала расселения, так и на увеличение компенсаций. Поправки в жилищный кодекс готовит региональное министерство градостроительной политики. В договорах комплексного развития территорий появится рекомендация расселять жителей внутри районов. Отмечается, что жалобы на расселение поступают примерно от 5% жителей. Бывший глава Самарского Минтранса Иван Пивкин обжаловал приговор в кассации. Об этом сообщается на сайте суда. Дата заседания по делу пока не назначена. Летом прошлого года районный суд Самары признал Пивкина виновным в воспрепятствовании предпринимательской деятельности и приговорил к штрафу в 500 000 рублей, от которого его освободили из-за срока, проведенного в СИЗО. Однако в ноябре областной суд переквалифицировал дело на превышение должностных полномочий и приговорил бывшего главу регионального Минтранса к 5 годам колонии общего режима. На Жигулевской ГЭС неожиданно изменили график сброса воды. Новым распоряжением Росгидро отменило запланированное к 10 мая уменьшение сбросов с 22 тысяч до 19 тысяч кубометров в секунду. Причиной называют сохраняющийся высокий приток воды в водохранилище «Каскада». Жигулевская ГЭС будет держать сбросные расходы на уровне 24 тысяч кубометров в секунду и в таком режиме будет работать до особого указания. Сообщается, что уровень у плотины ГЭС превышен всего на 30 сантиметров, тогда как ниже по течению воды не хватает. Россияне стали чаще скупать залоговые квартиры и машины. Речь об имуществе, которое банки забрали у должников за неуплату кредитов. По данным «Ведомостей», с начала года количество покупок автомобилей под залогом выросло в 3 раза. Средняя цена – около 950 тысяч рублей. Спрос на залоговые квартиры увеличился на 50%. Средняя цена за такое жилье – 5 миллионов рублей. Сначала такие объекты продают на аукционах. Если покупателей нет, банк реализует их через свои сайты и маркетплейсы. Обычно цена ниже рыночной, так как имущество может быть с обременениями или требовать ремонта.
2: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня малооблачно, будет без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура днем до 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 13.
4: Реклама.
5: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
6: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио Мегаполис.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис 103.6 FM. С вами Дмитрий Рожков, рад приветствовать. Доброе утро, среда на календаре, 6 мая. На улице сейчас тепло, плюс 13 градусов, а днем будет даже жарко, до плюс 27, прогнозируют, осадков не обещают. В ближайшие 3-4 минуты послушаем гороскоп на сегодня. А сейчас на радио Мегаполис информация о движении в Самаре. По данным Яндекс.Карт на 2 балла, оно загружено к этой минуте. Дороги почти свободны. Самое заметное затруднение на Нововокзальной. От Московского шоссе до Новосадовой можно потерять минут 5.
1: Радио Мегаполис. Самара. 103.6 FM.

0: 7 часов 17 минут в Самаре. Радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. Из-за чего пришла в упадок цивилизация майя? Выясним на 103.6 FM в ближайшие 5 минут. Сейчас на Радио Мегаполис. Анна Романова и гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, у вас не будет полной свободы действий. Либо будут реальные ограничения, либо сомнения и страхи. Подождите. Тельцы, возможно, колебания между почти одинаковыми вариантами. Не лучший день для выбора, например, билетов в отпуск и других подобных инициатив. Близнецы, день паузы и неразберихи, но в то же время вы сможете четче осознать поставленные задачи. Раки, скорее всего, придется в чем-то себя ограничить. Аскеза точно сделает вас лучше. Львы, наберитесь терпения. Нужные вам дела будут делаться крайне медленно, с большими промежутками между этапами. Девы, не стоит откладывать дела в долгий ящик. Смело берите быка за рога прямо сейчас. Весы, вы можете столкнуться с сопротивлением со стороны других людей и другими препятствиями. Возможен временный тупик. Скорпионы, берегите слишком хороших предложений. Вас могут обмануть и, скорее всего, намеренно. Стрельцы, планы почти наверняка окажутся невыполнимыми. Снижайте требования к себе и к другим. Козероги, ваше самомнение может стать серьезным препятствием для очень выгодного сотрудничества. Подумайте, что все-таки важней. Водолеи, не лучший день для инициатив. Что-то может пойти не так, а нести ответственность за это придется вам. Рыбы, день сильно затуманивает перспективу и затрудняет планирование. Лучше не заниматься подобными делами.
1: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре 7.23, сейчас на улице солнечно, плюс 13. Подробнее о погоде поговорим минутка через 5, а сейчас на радио Мегаполис пора послушать Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: История упадка цивилизации майя в 8-9 веках нашей эры долгое время считалась классическим примером экологической катастрофы. Доминирующая теория гласит, многолетняя засуха привела к голоду и краху городов. Но, похоже, все было еще драматичнее. Ученые изучили донные отложения озер в Гватемале и восстановили картину жизни города Ицан. Он находился в предгорьях, где дожди шли регулярно, даже в самые засушливые годы. У них была вода, продвинутое сельское хозяйство, террасы, сады. Но город все равно опустел ровно в то же время, что и их соседи, умиравшие от жажды. Предполагается, что сработал эффект домино. Города майя были связаны между собой очень тесно. Торговля, союзы, общая экономика. Когда на севере начался голод, по цепочке пошли войны, миграции и политический хаос. Благополучный Ицан просто захлебнулся в проблемах соседей. Система оказалась слишком сложной, чтобы выжить поодиночке. История Ицана показала, можно иметь идеальные условия для жизни, но все равно исчезнуть с карты из-за масштабных перемен вокруг.
4: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые спа-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский» с заботой о вас. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте!

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня малооблачно будет, осадков не ожидается. Ветер неустойчивый и слабый. Температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 13 и солнечно.
1: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», 103.6 FM, в Самаре 7 часов 57 минут. У нас впереди свежий выпуск новостей, после прогноз погоды, а сейчас насладимся музыкой, понятной без слов, на радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 8 часов 1 минута, плюс 14 за окном, ясно на улице, днем ожидается до плюс 25-27 и без осадков. С новостями на 103.6 FM прямо сейчас Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Жителям Самарской области рекомендовали запастись наличными деньгами. До 9 мая включительно возможны ограничения мобильного интернета, могут возникнуть сложности с проведением безналичных платежей, доступом к мобильным приложениям банков, а также с работой банкоматов. В Самаре акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Традиционного шествия по улицам города не будет. Решение принято из соображений безопасности. Онлайн-трансляция начнется 9 мая и стартует в полдень на официальном сайте проекта 2026polk.rf.ru. Парад Победы в Самаре состоится, но он пройдет в усеченном режиме. В этом году решено не привлекать механизированную колонну. В городе состоятся традиционные возложения цветов к мемориалам Великой Отечественной войны и вечерний праздничный салют. До конца рабочей недели в Самарской области сохранится очень теплая, практически жаркая погода. По прогнозам Приволжского гидрометцентра, до пятницы включительно ожидается до плюс 27 градусов. Сегодня ясно, завтра сформируется облачность с ливнями и грозами. С выходных начнется похолодание. 9 мая в субботу ожидается небольшой дождь и от 17 до плюс 21 градуса. Усиливать ощущение прохлады будет северный ветер. 10 и 11 мая прогнозируется ветреная погода с ночной температурой около 0. Днем будет от 14 до плюс 19 градусов. 5 детсадов Тольятти получили новые интерактивные логопедические столы. Современное оборудование – разработка компании «Монтеграция», резидента технопарка «Жигулевская долина». Предприниматели передали дорогостоящие столы дошкольным учреждениям безвозмездно. «Жигулевская долина» входит в топ-3 национального рейтинга технопарков. Свои инновационные проекты в Тольятти развивают 320 технологических компаний. В Госдуме решили изучить, как сегодня работает молодежь от 14 до 25 лет. Как пишут ведомости, депутаты заказали исследование о временной занятости подростков и студентов. Оно должно показать, где молодые люди подрабатывают, соблюдаются ли их трудовые права и какую поддержку они получают. На основе этих данных могут подготовить новые законы. Эксперты отмечают, что зумеры все чаще выбирают краткосрочную работу через онлайн-сервисы и не хотят надолго привязываться к одной компании. Почти половина жителей Самарской области обращаются к искусственному интеллекту по личным вопросам. По данным сервиса Superjob, чаще всего у нейросетей спрашивают о здоровье, отношениях, карьере и психологии. При этом каждый второй ни разу не обращался к искусственному интеллекту за советами. Самые активные пользователи – это граждане до 35 лет и люди с доходом до 100 тысяч рублей в месяц. Женщины чаще мужчин советуются с нейросетями. Арсенал вышел в финал Лиги чемпионов. Это случилось после победы лондонского клуба в ответном матче полуфинала над мадридским «Атлетико» со счетом 1-0. Первый матч между командами закончился со счетом 1-1. По сумме двух встреч «Арсенал» впервые за 20 лет вышел в финал турнира, где сыграет с «Баварией» или «Пари Сен-Жермен». Первый матч в этой паре завершился победой парижан со счетом 5-4. Ответная встреча состоится сегодня вечером. Доллар на сегодня 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей и 35 копеек.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис Самаре» сегодня будет малооблачно, осадков не предвидится, ветер неустойчивый и слабый, температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре 14 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 11 минут 9 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю отличного утра, среда, сегодня 6 мая, на улице сейчас ясно, плюс 14 градусов, днем обещают нам до 27. О самой масштабной 3D-карте Вселенной, создание которой завершилось не так давно, узнаем на 103.6 FM в ближайшие 10 минут.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-800-273-2010.
1: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Радио «Мегаполис». Информация о дорожной обстановке в Самаре. На 5 баллов загружен движение в городе по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего пробки на Нововокзальной, от Новосадовой до Старозагора. На Ракитовском шоссе от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса. На Новосадовой от Гастелло до Глазной больницы.
2: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Только что дуэт Кланг Карусель с суперхитом Райд. В Самаре 8 часов 21 минута. С нами прямо сейчас Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пока мы планируем свой день, физики закончили планировать все мироздание. Завершен основной этап проекта DESI. Создана самая масштабная 3D-карта Вселенной. На карту нанесли 47 миллионов галактик. Данные охватывают 11 миллиардов лет истории космоса. Это не просто картинка, это попытка поймать темную энергию, таинственную силу, которая занимает 70% нашей Вселенной и буквально расталкивает ее границы. Путь к открытию был непростым. 5 лет работы, 900 ученых со всего мира и даже лесные пожары в Аризоне, которые едва не сожгли обсерваторию. Кстати, телескопы стоят на священной для индейцев горе Кит-Пик, и ученые официально поблагодарили народ Тахона-Уатхам за возможность работать на их земле. Объем данных уже в 6 раз превышает все, что человечество знало о небе до этого. Первые результаты глобальной переписи Вселенной мы узнаем в следующем году. Нам обещают детальный ответ на вопрос, куда движется наша Вселенная.
4: Реклама.
5: Летний отдых – это солнце, смех, веселье, прогулки на свежем воздухе, купание.
6: Но главное – польза для здоровья. Ведь мы на базе отдыха Мастрюки.
5: За городом, в Срубовом доме. Природа, комфорт.
6: И бассейн.
5: На отдых только в Мастрюки.
6: Бронируем на mastryuki.ru.
7: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
8: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
9: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
10: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
11: Телефон рекламной службы 207-21-27.
12: Радио

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре половина девятого. Сейчас на улице солнечно, плюс 15 градусов. На 103.6 FM. Далее подробный прогноз погоды на сегодня. Сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Жителям Самарской области рекомендовали запастись наличными деньгами. До 9 мая включительно возможно ограничение мобильного интернета, могут возникнуть сложности с проведением безналичных платежей. В Самаре акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Традиционного шествия по улицам города после парада не будет. Решение принято из соображений безопасности. Парад Победы в Самаре состоится, пройдет он в усеченном режиме. Пришедшая в Самарскую область жара простоит до 8 мая включительно. В дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 27 градусов. С четверга ожидаются осадки. С выходных начнется похолодание. Так, в субботу 9 мая пройдет небольшой дождь. Днем ожидается от 17 до плюс 21 градуса. Лондонский «Арсенал» обыграл мадридский «Атлетико» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча в Лондоне закончилась со счетом 1-0. Первый матч в Мадриде завершился в ничью 1-1. Таким образом, «Арсенал» впервые за 20 лет проходит финал Лиги чемпионов.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре будет малооблачно в течение дня, без осадков, ветер неустойчивый, слабые температуры днем до 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8.43 в Самаре, радио Мегаполис, золотые хиты, вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро среды, на календаре 6 мая. Историю о великой Марлен Дитрих, ушедшей из жизни именно в этот день, в 1992 году, Катя Григорьева будет рассказывать минут через пять.
1: Реклама. Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил некондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Иван-царевич и серый волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличие. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. Затруднено там движение.

0: Движение по данным Яндекс.Карт на 6 баллов загружено. Крупнее всего пробки на Московском шоссе 22-го просъезда до 4-го проезда на Советской армии от Тихвинской до Антонова-Овсеенко, на Нововокзальной от Новосадовой до Старозагора и на проспекте Кирова от Старозагора до Черемшанской.
1: Радио «Мегаполис». Самара 103,6 FM.

0: Это музыка, которую мы любим на радио «Мегаполис». Самаре 8 часов 48 минут. Сейчас встречаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 мая 1992 в Париже ушла из жизни кинодива, певица, икона стиля и героиня войны, великая Марлен Дитрих. Ей было 90. Последние 15 лет звезда была одинокой и из дома не выходила. На прощание с ней в парижской церкви гроб был обернут во французский флаг, а рядом покоились награды – французский орден почетного легиона и американская медаль свободы. Похороны прошли в родном Берлине. Газеты писали, что пока траурная церемония двигалась к кладбищу, берлинцы всю дорогу закидали цветами, а на балконах вывешивали плакатики с фразой «Адьё, Марлен, спасибо». О Марлен Дитрих писали: «Холодная, рассудочная, но она была теплой и сердечной. Еще до начала Второй мировой войны отказалась от гражданства и уехала, и никакие уговоры нацистского руководства не заставили ее вернуться». Получив американское гражданство, Марлен помогала другим немцам, бежавшим от нацистов, а во время войны она объездила фронт с песнями. При рождении великую Дитрих звали Мария Магдалена, как одну из самых известных святых.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

8.59, Самарин, радио Мегаполис. Впереди новости, прогноз погоды, а прямо сейчас музыка понятная без слов. На 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 9 часов 2 минуты, за окном солнечно и плюс 17 градусов, днем до 25-27 без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре 9 мая состоится традиционный парад Победы на площади Куйбышева. В нем примут участие около 1300 человек. Механизированной колонны в этом году не будет. В 4 раза снизит количество зрительских трибун. Их останется 2. Вход на площадь будет осуществляться по приглашениям. С собой потребуется взять паспорт. Детей до 7 лет в этом году на парад не пустят. Вечером запланирован салют с Волги. Также пройдет онлайн-шествие бессмертного полка и другие акции. Из соображений безопасности ограничат массовые мероприятия и отключат связь в центре города. Жителям Самарской области рекомендовали запастись наличными деньгами. До 9 мая включительно возможны ограничения мобильного интернета, могут возникнуть сложности с проведением безналичных платежей. Пришедшая в Самарскую область жара простоит до 8 мая включительно. В дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 27 градусов. С четверга ожидаются осадки. С выходных начнется похолодание. В субботу 9 мая пройдет небольшой дождь. Днем от плюс 17 до плюс 21 градуса. Оставшиеся выходные, воскресенье и понедельник, и вовсе будут холодными. Ночами около 0, днем плюс 14-19 и порывистый ветер. Новый виток летнего тепла сетевые метеоресурсы обещают нам во второй половине мая. В Тольятти после майских праздников запланированы гидравлические испытания теплосетей. Они пройдут в 3 районах. В это время будет приостановлена подача горячей воды. В пресс-службе Т+ напомнили, что опрессовки помогают выявить слабые участки теплосетей и провести их замену. Так, с 12 по 18 мая горячей воды не будет в домах, запитанных от Тольяттинской ТЭЦ. Депутаты Госдумы предложили в 2 раза повысить штрафы для авиакомпаний за овербукинг, пишет агентство РИА. Речь идет о случаях, когда пассажиру не хватает места на рейсе из-за сверхбронирования. Сейчас штраф для компании может составлять до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 50 тысяч. Кроме того, перевозчиков предлагают обязать автоматически выплачивать пассажиру компенсацию в размере половины суммы штрафа. Деньги должны поступать напрямую от авиакомпаний без лишних заявлений и судов. Доллар на сегодня 75 рублей 34 копейки. Евро 88 рублей и 35 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня малооблачно, будет без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура днем до 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 17.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Мегаполис.
6: Open up your eyes.

0: как простое стекло.
1: 9.11 в Самаре, радио Мегаполис, золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков, отличного вам утра желаю. Сегодня среда, 6 мая, на улице прекрасная погода, солнечно, плюс 17 уже днем, воздух прогреется до плюс 27, осадков не предвидится. На радио Мегаполис невероятный вопрос начинается. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатры «Синема Парк» в молле «Паркхаус» на третьем этаже. Разыгрываем мы 2 билета в кино. Сегодня невероятный вопрос посвящен актеру Джорджу Клуни, празднующему свой день рождения. 65 ему исполнилось. Не так давно в интервью актер сказал, что у себя дома чувствует себя королем, когда получается сделать это. Повторю, не так давно в интервью Джордж Клуни, празднующий сегодня свой день рождения, сказал, что у себя дома чувствует себя королем, когда получается сделать это. Что часто делает Джордж Клуни, обычно у него это получается. Как вы думаете, 25-07-021? Звоните, предлагайте версии. Удачи вам, 25-07-021. Невероятный вопрос на радио Мегаполис, 103.6 FM.
2: Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
3: Квест-центр «Изоляция» — популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
1: Посмотрим быстро, что на дорогах. В Самаре движение плотное. Там, по данным Яндекс.Карт, на 5 баллов загружено. А сильнее всего на Нововокзальной, от Новосадовой до Нагорной. На проспекте Кирова, Старозагора до Черемшанска. Еще на Ракитовском шоссе, от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса.
4: Радио «Мегаполис». Самара, 103.

0: 9.16, Самара, радио Мегаполис, музыка, которую мы любим, разгадываем и невероятный вопрос. Сегодня день рождения у Джорджа Клуни, знаменитого актера. Не так давно в интервью актер сказал, что у себя дома чувствует себя королем, когда получается сделать это. А что именно? 25-07-021, звоните, если есть идея. Сейчас на 103.6 FM Анна Романова с гороскопом.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, у вас не будет полной свободы действий. Либо будут реальные ограничения, либо сомнения и страхи. Подождите. Тельцы, возможно, колебания между почти одинаковыми вариантами. Не лучший день для выбора, например, билетов в отпуск и других подобных инициатив. Близнецы, день паузы и неразберихи, но в то же время вы сможете четче осознать поставленные задачи. Раки, скорее всего, придется в чем-то себя ограничить. Аскеза точно сделает вас лучше. Львы, наберитесь терпения. Нужные вам дела будут делаться крайне медленно, с большими промежутками между этапами. Девы, не стоит откладывать дела в долгий ящик. Смело берите быка за рога прямо сейчас. Весы, вы можете столкнуться с сопротивлением со стороны других людей и другими препятствиями. Возможен временный тупик. Скорпионы, берегите слишком хороших предложений. Вас могут обмануть и, скорее всего, намеренно. Стрельцы, планы почти наверняка окажутся невыполнимыми. Снижайте требования и к себе, и к другим. Козероги, ваше самомнение может стать серьезным препятствием для очень выгодного сотрудничества. Подумайте, что все-таки важней. Водолеи, не лучший день для инициатив. Что-то может пойти не так, а нести ответственность за это придется вам. Рыбы, день сильно затуманивает перспективу и затрудняет планирование. Лучше не заниматься подобными делами.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: История упадка цивилизации майя в 8-9 веках нашей эры долгое время считалась классическим примером экологической катастрофы. Доминирующая теория гласит, многолетняя засуха привела к голоду и краху городов. Но, похоже, все было еще драматичнее. Ученые изучили донные отложения озер в Гватемале и восстановили картину жизни города Итсан. Он находился в предгорьях, где дожди шли регулярно, даже в самые засушливые годы. У них была вода, продвинутое сельское хозяйство, террасы, сады. Но город все равно опустел ровно в то же время, что и их соседи, умиравшие от жажды. Предполагается, что сработал эффект домино. Города майя были связаны между собой очень тесно. Торговля, союзы, общая экономика. Когда на севере начался голод, по цепочке пошли войны, миграции и политический хаос. Благополучный Итсан просто захлебнулся в проблемах соседей. Система оказалась слишком сложной, чтобы выжить поодиночке. История Итсана показала, можно иметь идеальные условия для жизни, но все равно исчезнуть с карты из-за масштабных перемен вокруг.
3: 9.23 в Самаре на радио Мегаполис. Невероятный вопрос. Он сегодня о Джордже Клуни, празднующем свой 65-летний юбилей. Не так давно в интервью актер сказал, что у себя дома чувствует себя королем, когда получается сделать это. Что у него получается? Довольно часто, кстати. Такое хобби, можно сказать, у Джорджа Клуни. 25-07-021, звоните, удачи. Доброе утро, слушаю вас, пожалуйста.
4: Дмитрий, доброе утро. Хан,
3: доброе утро. Здравствуйте, Хан, да, пожалуйста.
4: Да, здравствуйте. Я думаю, упражнением физической, вот, физкультурой заниматься и чувствовать себя хорошо.
3: Другое что-то. С физической активностью это, безусловно, связано, но речь все-таки не о физкультуре. Что другое имеется в виду? Спасибо, подумаем. Вы что скажете нам? Доброе утро.
5: Утро, может быть, когда у него получается шить одежду?
3: Шить одежду? Какой невероятный вариант. Принимается, но пока что далеко. Впрочем, то, что прячется у нас в невероятном вопросе, тоже такое нетипичное занятие для голливудской звезды. О чем еще может идти речь? Звоните 25-07-021. Желаю удачи. Невероятный вопрос на радио Мегаполис.
6: Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
7: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
8: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России на 20.12 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Живи и работай на природе. Работа в дружном коллективе на живописной базе отдыха «Мастрюки» с проживанием. Нам нужны администратор, рабочий и горничные. База отдыха «Мастрюки». Условия работы по телефону 8 927 603 1857. Звони 8 927 603 1857.
11: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте etelica.ru.
12: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
13: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
14: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
15: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
16: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио «Мегаполис».

0: Половина десятого в Самаре на радио «Мегаполис». Невероятный вопрос. Не так давно в интервью Джордж Клуни, празднующий сегодня свой день рождения, сказал, что у себя дома чувствует себя королем, когда получается сделать это. А что именно? 25-07-021 номер для ваших вариантов. Доброе утро. Вы что ответите?
1: Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Можете распоряжаться своим временем, то есть полностью посвящать семье там?
0: Тогда может распоряжаться собственным временем. Пусть будет как вариант, но речь о каком-то конкретном занятии. Доброе утро, что вы скажете? Пожалуйста.
2: Доброе утро, Дмитрий. Может быть, когда делают ремонт...
0: А что за ремонт?
2: Ну, в квартире там перестановку делают и там дизайн какой-нибудь меняет там.
0: Слово нужное прозвучало, но правильный ответ все-таки немножечко о другом. Дам вам шанс исправиться.
2: Ну, может быть, когда делает перестановку в кабинете.
0: Что-то другое имеется в виду, но было горячо. Спасибо за ваш вариант. Хорошего дня, удачи.
2: С наступающими праздниками.
0: Вас тоже. Благодарю вас. Доброе утро. А вы что ответите?
3: Доброе утро, Дмитрий. Я думаю, что если ему что-то отремонтировать, если...
0: Что-то отремонтировать? Что, например?
3: Да-да. Ну, не знаю, там, какую-нибудь полку сделать там или что-нибудь по электрике. Ну, не знаю, сантехнику, допустим, кран, что-то по хозяйству.
0: Ну, вот ваш вариант, я думаю, что можно засчитать как правильный ответ. Любит актер Джордж Клуни, празднующий сегодня свой 65-летний юбилей. Любит он ремонтировать бытовую технику, но сантехник тоже в кассу, кстати говоря, потому что вот недавно он отремонтировал, например, автоматическое покрытие бассейна. И из последних его достижений починил кофемашину, вентилятор и тостер. Да, речь об этом ремонтирует Джордж Клуни бытовую технику, в частности. Не так давно в интервью он рассказал, что чувствует себя королем, когда у него получается это, когда ремонт оказывается успешным. Как вас зовут?
4: Вячеслав,
0: меня зовут. Вячеслав, я благодарю вас за участие. Вы молодец, разгадали и получаете прекрасный приз от 2 билета в кинотеатр «Синема Парк».
4: Огромное спасибо. Я Вячеслав с улицы Гагарина. Разгадал невероятный вопрос на радио «Мегаполис».
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Удачи вам. Сейчас новости коротко на 103.6 FM. Руслан Химчак.
5: Здравствуйте. В Самаре скорректировали программу празднования 9 мая. Парад Победы состоится, но он пройдет в усеченном режиме. Решено не привлекать механизированную колонну. Кроме того, не состоится шествие бессмертного полка. Акцию по опыту прошлых лет проведут в онлайн-формате. Вечером 9 мая запустят артиллерийский салют и фейерверк. Жителям Самарской области рекомендовали запастись наличными деньгами. До 9 мая включительно возможно ограничение мобильного интернета. Пришедшая в Самарскую область жара простоит до 8 мая включительно. В дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 27. С четверга ожидаются осадки. С выходных начнется похолодание. В субботу 9 мая пройдет небольшой дождь. Днем от 17 до плюс 21 градуса. Оставшиеся выходные будут и вовсе холодными. Российские зрители увидят продолжение фильма «Дьявол носит Прада» после 11 мая. В праздничные дни кинотеатры сосредоточились на показе отечественных премьер. Тем временем в мировом прокате лента в первые выходные собрала $230 миллионов. Это вдвое больше ее бюджета.
0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня малооблачно будет, осадков не ожидается. Ветер неустойчивый и слабый. Температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 13 и солнечно.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Чудесная Тейлор Свифт украсила наше утро своим появлением на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. 9:44 в Самаре. С вами Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Приятного утра среды вам на календаре 6 мая. Об истории одного танца, завоевавшем Америку в свое время и замахнувшемся на Европу, Катя Григорьева будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и СПА-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
8: Звони в госокно, пиши в госокно. Езжай в госокно, хватай госокно.
9: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
10: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
11: Телефон рекламной службы 207

0: 107-2-1-2-7.
1: Радио «Мегаполис».
2: Что на дорогах в Самаре прямо сейчас, давайте посмотрим. По данным Яндекс.Карт, плотное там движение, загружено на 5 баллов. 20-минутная пробка образовалась на Нововокзальной, от Садовой до проспекта Карла Маркса. Скорость потока там не превышает 7 км в час. Заторы поскромнее на Ракитовском шоссе, от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса. Там можно потерять минут 7-8. На Алматинской, тоже Черемшанской, до Старозагора. Затор в пределах 10 минут. А еще на улице Аврора, от Дыбенко до Аэродромной.
0: Радио «Мегаполис». Самара. 103.6 FM.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре без 10.10, Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 мая 1925 года в театре на Елисейских полях в Париже впервые в Европе исполнили «Чарльстон» – один из самых популярных танцев в мировой истории. В Европу этот энергичный ритмичный танец привезла афроамериканская танцовщица Жозефина Бейкер. К тому моменту «Чарльстон» уже завоевал всю Америку. Впервые его показали на бродвейском шоу «Running Wild» в 1923-м. Одноименную песню из этого мюзикла поет Мэрилин Монро в фильме «В джазе только девушки». У выражения «Running Wild» разные значения, в том числе так говорили о людях, ведущих беспутный образ жизни, и о тех, кто пустился во все тяжкие. Чарльстон поначалу критиковали за аморальность и ассоциировали с эмансипированными женщинами, флэпперами, которые танцевали его в одиночку. Чарльстон стал мегапопулярен в 20-е годы прошлого века. Например, сцены с ним есть в обеих экранизациях романа «Великий Гэтсби». Второй бум популярности был в 60-е и 70-е. Считается, что танец назван в честь американского города Чарльстон в штате Южная Каролина, где изначально его танцевали потомки африканских рабов.

0: 9.59, Самарин, радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. Через минуту послушаем музыку, понятную без слов, на 103.6 FM.
1: Реклама. Добрый

0: 8-373-2010.
1: Богатырская слобода предлагает. Корпоративы для организации экскурсий для школьников. Метастрельбище. Музей Княжий Терем. Пятиместные лесные домики. Шатровый лагерь Княжий Стан. Прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игр и забав. Богатырская силушка. Русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30. Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Медведь».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 1 минута, на улице сейчас плюс 19 градусов, и ясно, до 27 ожидается днем, осадков не обещают. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России подорожало жилье на вторичном рынке. В апреле цены выросли в 41 из 50 крупных городов, сообщает РБК «Недвижимость». Самара по росту стоимости вторички заняла 5-е место. За апрель квартиры в среднем подорожали на 2,5%. При этом снижение цен зафиксировали в 9 городах. В Тольятти жилье подешевело на 0,2% до 105 тысяч рублей за квадратный метр. Эксперты объясняют это выравниванием рынка в городах с льготной ипотекой. Сильнее всего цены выросли в Ярославле и Чебоксарах на 3%, в числе лидеров по росту также Ижевск и Сочи. В целом, аналитики отмечают, что в большинстве городов цены на вторичку стабилизируются и растут умеренно. В этом году на Парад Победы в Самаре решено не пускать детей до 7 лет. Кроме того, число зрительских трибун уменьшили в 4 раза, их оставят 2. На площадь Куйбышева 9 мая будут пускать по приглашениям, с собой потребуется взять паспорт. Также в этом году организаторы парада отказались от механизированной колонны, не состоится и шествие бессмертного полка. Акцию проведут онлайн. В Тольятти в суд передано дело подростка, расстрелявшего из пневматики колесо обозрения. Инцидент произошел осенью на территории Фанни-парка. От пуль пострадала одна из кабинок аттракциона. Ущерб был оценен в 150 тысяч рублей. В отношении 16-летнего подростка было возбуждено уголовное дело за вандализм. Сообщается, что его родители возместили ущерб. В России хотят создать кибердружины, которые будут следить за запрещенным контентом. Они должны будут защищать молодежь от деструктивных влияний. Такие медиапатрули должны войти школьники и студенты, которые будут искать противоправный контент, буллинг, мошенников и фейковые сайты. Но нужно придумать награду для таких активистов, заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Например, взамен можно давать дополнительные баллы на ЕГЭ, бесплатные общежития, питание в столовой или путевки на отдых. Только так, по мнению депутата, молодежь будет готова тратить свое время. Разрыв в зарплатах мужчин и женщин достиг максимума за 13 лет. Россиянки в прошлом году получали в среднем на 33% меньше, чем их коллеги-мужчины. Больше всего разница видна в сферах культуры, спорта и развлечений, где женщинам платят на 40% меньше. А вот в строительстве и образовании разрыва в зарплатах почти нет. Болельщики «Реала» создали петицию, в которой требуют ухода французского нападающего Килиана Мбаппе из мадридского клуба. На данный момент ее подписали более 1 000 000 человек. Ранее СМИ сообщали, что у Мбаппе испортились отношения с одноклубниками. Француз выступает за «Реал» с 2024-го. В нынешнем сезоне 27-летний Мбаппе забил 41 мяч в 41 матче за мадридский клуб. Доллар на сегодня 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей и 35 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В течение дня малооблачно будет в Самаре. Без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Температура днем до 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: 10.11, Самара, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, и где прямо сейчас мы послушаем автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 0,9 секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже три цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой, а мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
1: Реклама.
4: Добрый

0: 8-373-2010.
1: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».

0: «Мегаполис». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Мегаполис».

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Радио Мегаполис. Самаре 10 часов 22 минуты. С вами Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Прекрасного утра среды вам на календаре 6 мая. За окном сейчас солнечно, плюс 20 градусов. Днем ожидается до плюс 27. Осадков не предвидится. На 103.6 FM встречаем прямо сейчас Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пока мы планируем свой день, физики закончили планировать все мироздание. Завершен основной этап проекта DESI. Создана самая масштабная 3D-карта Вселенной. На карту нанесли 47 миллионов галактик. Данные охватывают 11 миллиардов лет истории космоса. Это не просто картинка, это попытка поймать темную энергию, таинственную силу, которая занимает 70% нашей Вселенной и буквально расталкивает ее границы. Путь к открытию был непростым. 5 лет работы, 900 ученых со всего мира и даже лесные пожары в Аризоне, которые едва не сожгли обсерваторию. Кстати, телескопы стоят на священной для индейцев горе Кит-Пик, и ученые официально поблагодарили народ Тахона-Уатхам за возможность работать на их земле. Объем данных уже в 6 раз превышает все, что человечество знало о небе до этого. Первые результаты глобальной переписи Вселенной мы узнаем в следующем году. Нам обещают детальный ответ на вопрос, куда движется наша Вселенная.
4: Реклама. Ковры премиум-класса на Карла Маркса 55.
5: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
4: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегапон».

0: Радио Мегаполис.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Мегаполис.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 10.32, сейчас за окном 20 градусов. Подробно о погоде через минуту, а сейчас на 103.6 FM. Коротко о свежих новостях.
1: Здравствуйте. Депутаты Госдумы предложили в два раза повысить штрафы для авиакомпаний за овербукинг, пишет агентство РИА. Речь идет о случаях, когда пассажиру не хватает места на рейсе из-за сверхбронирования. Сейчас штраф для компании может составлять до 30 тысяч рублей. В этом году на парад Победы в Самаре решено не пускать детей до 7 лет. Кроме того, число зрительских трибун уменьшили в 4 раза. Их останется 2. В Тольятти после майских праздников запланированы гидравлические испытания теплосетей. Они пройдут в 3 районах. Так, с 12 по 18 мая горячей воды не будет в домах, запитанных от Тольяттинской ТЭЦ. Россияне стали есть меньше шоколада. Его продажи за прошлый год сократились на 15%. Всего соотечественники съели 230 тысяч тонн шоколада. При этом денег на него потратили больше на 14%, 292 миллиона рублей. Все из-за роста цен на фоне дефицита какао-бобов. Люди больше не покупают шоколад импульсивно и заменяют его на печенье или вафли. Крылья Советов рискует лишиться 11 футболистов, с которыми у клуба истекают соглашения. СМИ отмечают, что пока Крылья не ведут переговоры о продлении соглашений с игроками, многие из которых желают остаться в клубе.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис. В течение дня в Самаре будет малооблачно, осадков не предвидится, ветер неустойчивый и слабый, температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 20 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Улица Новаторная, 5. Кинельский питомник «Удачная сотка». Есть доставка. Кинельпитомник.ру.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», без 15.11, Самаре, на 103.6 FM, Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 мая 1992 в Париже ушла из жизни кинодива, певица, икона стиля и героиня войны, великая Марлен Дитрих. Ей было 90. Последние 15 лет звезда была одинокой и из дома не выходила. На прощание с ней в парижской церкви гроб был обернут во французский флаг, а рядом покоились награды – французский орден почетного легиона и американская медаль свободы. Похороны прошли в родном Берлине. Газеты писали, что пока траурная церемония двигалась к кладбищу, берлинцы всю дорогу закидали цветами, а на балконах вывешивали плакатики с фразой «Адьё, Марлен, спасибо». О Марлен Дитрих писали: «Холодная, рассудочная, но она была теплой и сердечной. Еще до начала Второй мировой войны отказалась от гражданства и уехала, и никакие уговоры нацистского руководства не заставили ее вернуться». Получив американское гражданство, Марлен помогала другим немцам, бежавшим от нацистов, а во время войны она объявила.

0: ездила в фронт с песнями. При рождении великую Дитрих звали Мария Магдалена, как одну из самых известных святых.
1: Радио «Мегаполис».

Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Радио Мегаполис 106.6 FM, Самаре 11.01, за окном сейчас плюс 21, днем до 27 градусов, без осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Вашингтон объявил о завершении операции «Эпическая ярость против Ирана». Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп уже уведомил Конгресс об окончании этого этапа. Теперь, по словам Рубио, Штаты приступили к операции «Проект Свобода». Речь идет об оказании помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе. В Самаре еще одну площадку утилицентра отдадут под комплексную застройку. Об этом «Волга-Ньюс» сообщила главный архитектор области Екатерина Семенова. Речь идет о территории в границах улиц Гастелло, Советской армии, Кольцевой и Тихвинской. Рядом находится площадка, которую по договору о комплексном развитии уже осваивает компания «Вира». На ней готов котлован под первый дом. Кроме жилья, там построят новый детсад, школу и отделение поликлиники. В Тольятти после майских праздников запланированы гидравлические испытания теплосетей. Они пройдут в трех районах. В это время будет приостановлена подача горячей воды. В пресс-службе Т-Плюс напоминают, что опрессовки помогают выявить слабые участки теплосетей и провести их замену. Так, с 12 по 18 мая горячей воды не будет в домах, запитанных от Тольяттинской ТЭЦ. Также запланированы отдельные проверки. 12 мая опрессовки затронут коммуникации от котельной номер 3 в микрорайоне Лесное, а 15 мая пройдут испытания на сетях от котельной номер 4. Банки дают россиянам советы на случай перебоев с мобильным интернетом. В частности, кредитные организации рекомендуют подключиться к Wi-Fi, заранее настроить пуш-уведомления и иметь при себе наличные деньги. Также клиентам советуют заранее настроить вход в приложение по биометрии или коду. Некоторые банки уверяют, что подготовили сервисы к работе при перебоях связи. Ранее сотовые операторы предупредили, что будут блокировать мобильный интернет и СМС до 9 мая включительно. Рособорнадзор назвал список вещей, которые можно взять на ЕГЭ. В зависимости от экзамена школьники могут принести непрограммируемый калькулятор, линейку, орфографический словарь, географические карты, таблицу Менделеева и химические справочники. В ведомстве отметили, что на ЕГЭ запрещено разговаривать, пользоваться телефоном, приносить шпаргалки и собственные справочники, пишет ТАСС. В свою очередь, в Минпросвещение предупредили о недопустимости слова «айтишник» на ЕГЭ. Его рекомендуют заменить на «IT-специалист». В январе власти запретили школьникам использовать в сочинении на ЕГЭ слова «ок» и «окей». Доллар на сегодня 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей и 35 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня малооблачно, будет без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура днем до 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Мегаполис».

Прости, конечно же, нелепо кричать тебе на весь троллейбус привет. Привет, дождливо этим летом, а впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах, и черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтоб очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету. Решишь ли ты, что я с приветом или нет? Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь, ну будь здорова.

0: Привет.
1: Максим Леонидов на радио «Мегаполис». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Удачного вам продолжения дня желаю. Сегодня среда, 6 мая. Из музыки далее три хита подряд. Элис Мертон на очереди. «No Roots» уже через минуту на радио «Мегаполис».
2: Реклама. Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление карусей, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
2: Кондиционеры Синтек. Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры Синтек. Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Реклама. Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
1: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору для его участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России номер 23/19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Иван Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь Волк меняет обличие. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: Лилибут и Робин Шульц на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. В Самаре половина двенадцатого. В продолжение часа на 103.6 FM. На протяжении 10 минут только музыка. На очереди новинка от Эдди Свимса, Мистер Наутал. А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В апреле вторичное жилье в России подешевело в 9 крупных городах. Лидером по снижению цен стала Уфа, где жилье за месяц подешевело на 1.5%. В Тольятти на 0.2% до 105 тысяч рублей за квадратный метр. Отмечается, что в 41 из 50 анализируемых городов жилье подорожало. Самара по росту стоимости вторички заняла 5 место. За апрель квартиры в среднем подорожали на 2.5%. В Тольятти суд передан дело подростка, расстрелявшего из пневматики колесо обозрения. Инцидент произошел осенью прошлого года на территории Фанни-парка. От пуль пострадала одна из кабинок аттракциона. Ущерб был оценен в 150 тысяч рублей. Сообщается, что родители 16-летнего подростка возместили ущерб. Пришедшая в Самарскую область жара простоит до 8 мая включительно. В дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 27. С четверга ожидаются осадки. С выходных начнется похолодание. В субботу 9 мая пройдет небольшой дождь. Днем ожидается от 17 до 21 градуса. Лондонский «Арсенал» обыграл мадридский «Атлетико» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча в Лондоне закончилась со счетом 1-0. Первый матч в Мадриде завершился в ничью 1-1. Таким образом, по сумме двух матчей «Арсенал» впервые за 20 лет проходит в финал Лиги чемпионов.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня малооблачно будет, осадков не обещают. Ветер неустойчивый и слабый. Температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Дуэт Рейжа на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Дальше на 103.6 FM. Подборка лучших песен минувших десятилетий золотой коллекции радио Мегаполис. Мы услышим Адриана Сину и Сандру Энн, Angel, Real Sugar от Roxette и Electric Light Orchestra уже через пару минут на радио Мегаполис.
1: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
3: Хотя зачем спешить? В Активике нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
4: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
5: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил «Некондицию» дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8 927 207 0077.

0: окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Театр кукол «Лукоморье» приглашает детей от 4 до 12 лет и их родителей на спектакли каждую субботу и воскресенье в 11:00 и 13:00. Ждем вас по адресу: улица Ленинская, 160, район музея имени Алабина. Бронирование билетов по телефону 340-21-16.
4: Возрастные ограничения 0+.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 12 часов 2 минуты, плюс 23 на улице. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. В России сократилось производство лифтов. По данным газет «Коммерсант», заводы загружены примерно на 2/3, и ситуация ухудшается. Причины – нехватка денег на замену старых лифтов, дорогие кредиты, недоступная ипотека и сокращение строительства нового жилья. По данным Росстата, в прошлом году произвели 25 тысяч лифтов. Это на 6,5% меньше, чем годом ранее. Производители также говорят о росте конкуренции со стороны Китая. В прошлом году установили более 40 тысяч лифтов, из них 15% были китайскими. В первом квартале этого года их доля выросла до 23%. Празднование Дня Победы в Самаре завершится традиционным салютом и фейерверком. Артиллерийский салют запустят в 10 вечера с набережной Волги. Его подготовит 30-я мотострелковая бригада. В это же время с акватории будет запущен фейерверк с баржи напротив Струковского сада. Для безопасности на первой очереди набережной будет ограничен доступ. Там установят КПП с рамками металлодетекторов. По улице Максима Горького на участке от Льва Толстого до Вилоновской с 15 часов 9 мая будет перекрыто движение. Ограничения снимут в 11 вечера. До конца рабочей недели в Самарской области сохранится очень теплая, практически жаркая погода. По прогнозам Приволжского гидрометцентра, до пятницы включительно ожидается до плюс 27 градусов. Сегодня ясно, завтра сформируется облачность с ливнями и грозами. С выходных начнется похолодание. 9 мая в субботу ожидается небольшой дождь и от 17 до плюс 21 градуса. Усиливать ощущение прохлады будет северный ветер. 10 и 11 мая прогнозируется ветреная погода с ночной температурой около 0. Днем будет от 14 до плюс 19 градусов. В Госдуме решили изучить, как сегодня работает молодежь от 14 до 25 лет. Как пишут ведомости, депутаты заказали исследование о временной занятости подростков и студентов. Оно должно показать, где молодые люди подрабатывают, соблюдаются ли их трудовые права и какую поддержку они получают. На основе этих данных могут подготовить новые законы. Эксперты отмечают, что зумеры все чаще выбирают краткосрочную работу через онлайн-сервисы и не хотят надолго привязываться к одной компании. Крылья Советов рискует лишиться 11 футболистов, с которыми у клуба истекают соглашения. СМИ отмечают, что пока Крылья не ведут переговоры о продлении соглашений с игроками, многие из которых желают остаться в клубе. Доллар на сегодня 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей и 35 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. 7 мая в четверг в Самаре ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью плюс 13-15, завтра днем до 24-26 градусов. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Группа «Парк Горького» на радио «Мегаполис». Золотые хиты в вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам прекрасного дня. Сегодня среда, 6 мая. Как флористы могут пострадать от тюльпанов? И о других удивительнейших фактах об этих цветах Анна Романова расскажет нам в предстоящие 5 минут на 103.6 FM. А еще раньше группа «Сплин» с одной из наших любимых песен «Мое сердце» на радио «Мегаполис» буквально через пару-тройку минут.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление карусели, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: Летний отдых – это солнце, смех, веселье, прогулки на свежем воздухе, купание.
3: Но главное – польза для здоровья. Ведь мы на базе отдыха Мастрюки.
2: За городом, в Срубовом доме. Природа, комфорт.
3: И бассейн.
2: На отдых только в Мастрюки.
3: Бронируем на mastruki.ru.
4: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: утро с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Группа «Сплин» на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. Далее на 103.6 FM свежий суперхит «Dive into the Ocean». А сейчас на радио «Мегаполис» послушаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Казалось бы, чего мы не знаем о тюльпанах. Однако все еще есть несколько фактов, которые могут нас удивить. Сегодня тюльпаны. Геном тюльпана в несколько раз больше человеческого, у некоторых видов в 10 раз. Это делает их селекцию и полное генетическое описание невероятно сложной задачей. Лепестки тюльпанов продолжают увеличиваться в площади даже после того, как цветок полностью распустился. Это происходит не за счет деления, а за счет растяжения клеток. Тюльпан может раздуваться в размерах после полива. Тюльпаны – одни из немногих цветов, которые продолжают расти в вазе, даже будучи срезанными. На лепестках тюльпанов есть сложные узоры, видные только в ультрафиолетовом свете. Это взлетно-посадочные полосы для пчел. Тюльпаны – одни из немногих цветов, которые двигаются не за солнцем, а реагируют на температуру. Их лепестки закрываются на ночь не из-за темноты, а из-за холода, чтобы защитить пыльцу. Это поведение называется никтиностией. Тюльпаны крайне чувствительны к этилену, газу, который выделяют спелые фрукты, особенно яблоки. Если поставить букет рядом с вазой фруктов, тюльпаны начнут совершать хаотичные движения, буквально корчась от газового отравления. В тюльпанах содержится природный пестицид – тюльпаназид А. Это мощный фунгицид, который защищает растения от грибков. А вот у флористов он вызывает профессиональный дерматит, так называемые тюльпанные пальцы, так как при контакте с кожей превращается в агрессивный аллерген. Сейчас запрещены к промышленному выращиванию некоторые виды тюльпанов. Например, полосатые тюльпаны, из-за которых все сошли с ума в 17 веке. Дело в том, что пестрота – это вирус, и всего один тюльпан может заразить целое поле других цветов, например, лилий. У луковиц тюльпанов есть эффект памяти. Луковица считает количество холодных дней зимой. Если зима была недостаточно холодной или короткой, цветок не сформируется, даже если луковица здорова. Однако тюльпан может цвести на следующий год. И что на первом месте? Тюльпаны не горят в огне. Многие дикие виды тюльпанов в Средней Азии эволюционно приспособлены к степным пожарам. Более того, пожары благоприятны для тюльпанов. Луковица сидит так глубоко, иногда до 50 сантиметров, что огонь не повреждает ее, а зола служит идеальным удобрением для быстрого старта весной.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Комаро на радио «Мегаполис». Золотые хиты. В Самаре половина первого. В продолжение часа на 103.6 FM снова музыка нон-стоп на протяжении ближайших 10 минут. Услышим скоро уже мистера Даноса. Ла-ла. Сейчас на радио «Мегаполис». Коротко о свежих новостях.
1: Здравствуйте. Жителям Самарской области рекомендовали запастись наличными деньгами. До 9 мая включительно возможны ограничения мобильного интернета, могут возникнуть сложности с проведением безналичных платежей и доступом к мобильным приложениям банков. В субботу, 9 мая, в центре Самары ограничат мобильную связь. Завершена поставка новых трамваев «Львенок» для Самары. Об этом сообщил мэр Иван Носков. Весь электротранспорт прибыл в город. Речь идет о 71 вагоне. Последние из поставленных трамваев проходят предварительную подготовку и обкатку на маршрутах. Помимо модели «Львенок», город также получил 3 трехсекционных трамвая «Витязь-М». До конца рабочей недели в Самарской области сохранится теплая, практически летняя погода. По прогнозам Приволжского гидрометцентра, до пятницы включительно ожидается до плюс 27. Сегодня ясно, завтра сформируется облачность с ливнями и грозами. С выходных начнется похолодание. Ночами столбики и термометры будут опускаться до плюс 2 градусов. Спрос на туры во Вьетнам вырос на 777% в этом году, об этом пишут ведомости. С января по апрель бронирование туров во Вьетнам увеличились почти в 9 раз относительно аналогичного периода 2025-го. Кроме того, более чем вдвое вырос спрос на Китай, Индонезию и Мальдивы.
0: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра. В четверг, 7 мая, переменная облачность ожидается в Самаре. Небольшой дождь местами возможен. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 13-15. Завтра днем до 24-26 градусов. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: И вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех.
1: Стас Лобода предлагает: корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей Княжий Терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь Княжий Стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игр и забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
2: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
2: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
2: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. В Госдуме захотели создать алиментный фонд. В партии «Справедливая Россия» считают, что решение поможет семьям, которым задолжали алименты, пишет агентство РИА. Предполагается, что если родители уклоняются от выплат, деньги ребенку без задержек будет выплачивать государственный фонд. Затем власти сами будут искать должника и требовать от него компенсации с процентами. В России подорожало жилье на вторичном рынке. В апреле цены выросли в 41 из 50 крупных городов, сообщает РБК «Недвижимость». Самара по росту стоимости вторички заняла 5-е место. За апрель квартиры в среднем подорожали на 2,5%. Сильнее всего цены выросли в Ярославле и Чебоксарах на 3%. В числе лидеров по росту также Ижевск и Сочи. При этом снижение цен зафиксировали в 9 городах. В Тольятти вторичное жилье подешевело на 0,2% до 105 тысяч рублей за квадратный метр. В Самаре 9 мая состоится традиционный парад Победы на площади Куйбышева. В нем примут участие около 1300 человек. Механизированной колонны в этом году не будет. В 4 раза снизит количество зрительских трибун. Их останется 2. Вход на площадь будет осуществляться по приглашениям. С собой потребуется взять паспорт. Детей до 7 лет в этом году на парад не пустят. Вечером 9 мая состоятся салют и фейерверк. Из соображений безопасности 9 мая ограничат массовые мероприятия и отключат связь в центре города. Пришедшая в Самарскую область жара простоит до 8 мая включительно. В дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 27. Завтра ожидаются осадки. С выходных начнется похолодание. В субботу 9 мая пройдет небольшой дождь. Днем ожидается от 17 до плюс 21 градуса. Оставшиеся выходные, воскресенье и понедельник, и вовсе будут холодными. Ночами около 0, днем плюс 14-19 и порывистый ветер. Новый виток летнего тепла, сетевые метеоресурсы обещают во второй половине мая. В России растут продажи новых автомобилей. Динамику фиксируют третий месяц подряд. По данным «Автостата», в апреле продали более 117 тысяч новых легковушек. Это на 15% больше, чем год назад. Лидером остается «Лада» с долей около трети. Также по продажам лидируют китайские

0: и Хавейл, и Теннет. Российским школьникам запретили танцевать на выпускных под иностранные песни. По данным канала Мэш, такие ограничения ввели в школах Рязанской, Ярославской и Тамбовской областей. Все из-за вступившего в силу закона о защите русского языка. В частности, выпускникам запрещают танцевать вальс под песни Стинга и Уитни Хьюстон. Вместо иностранных песен подросткам предлагают вальсировать под русские композиции. В Минобразовании ситуацию не комментировали. Арсенал вышел в финал Лиги чемпионов. Это случилось после победы лондонского клуба в ответном матче полуфинала над мадридским «Атлетико» со счетом 1-0. Первый матч между командами закончился в ничью 1-1. По сумме двух встреч Арсенал впервые за 20 лет вышел в финал турнира, где сыграет с Баварией или Пари Сен-Жермен. Первый матч в этой паре завершился победой парижан со счетом 5-4. Ответная встреча состоится сегодня вечером. Доллар на сегодня 75 рублей 34 копейки. Евро 88 рублей и 35 копеек.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 7 мая в четверг в Самаре ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду, плюс 13-15 ночью, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 26 градусов.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 5 лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Саженцы, саженцы, саженцы. Зимостойкие яблони, груши, черешни, абрикос. Разные сорта клубники, малины, смородины, голубики. Ждем вас ежедневно. Город Кинель, улица Новаторная, 5. Кинельский питомник «Удачная сотка». Есть доставка. Кинельпитомник.ру.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: «Альт Профиль», компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 26. В четверг, 7 мая, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15, завтра днем в Самаре плюс 24-26 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил некондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
1: Наслаждение. Освежающий и невероятно вкусный. Во всех супермаркетах «Миндаль». Газированный напиток «Эвервес Кола». 500 миллилитров. Всего 59,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем

0: окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Театр кукол «Лукоморье» приглашает детей от 4 до 12 лет и их родителей на спектакли каждую субботу и воскресенье в 11:00 и 13:00. Ждем вас по адресу: улица Ленинская, 160, район музея имени Алабина. Бронирование билетов по телефону 340-21-16.
4: Возрастные ограничения 0+. Телефон рекламной службы

0: 8-9-7-3-7-3-20-10. Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
1: Иван-царевич и серый волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличье, Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В четверг, 7 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 13-15 градусов, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 26.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Богатырская слобода предлагает. Корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей Княжий Терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь Княжий Стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игр и забав – богатырская силушка. Русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
2: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: сейчас окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполь».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 26. В четверг, 7 мая, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15, завтра днем в Самаре плюс 24-26 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Театр кукол «Лукоморье» приглашает детей от 4 до 12 лет и их родителей на спектакли каждую субботу и воскресенье в 11:00 и 13:00. Ждем вас по адресу: улица Ленинская, 160, район музея имени Алабина. Бронирование билетов по телефону 340-21-16.
5: Возрастные ограничения 0+.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 7 мая в четверг в Самаре ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду, плюс 13-15 ночью, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 26 градусов.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегафон».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Саженцы, саженцы, саженцы. Зимостойкие яблони, груши, черешни, абрикос. Разные сорта клубники, малины, смородины, голубики. Ждем вас ежедневно. Город Кинель, улица Новаторная, 5. Кинельский питомник «Удачная сотка». Есть доставка. Кинельпитомник.ру.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Телефон рекламной службы 207-2127. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас +26. В четверг, 7 мая, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью +13-15, завтра днем в Самаре +24-26 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ковры премиум-класса на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM.
1: Реклама. Время царского угощения в миндале. Нежные, вкусные, тающие во рту фермерские паштеты от компании деликатесов. Паштеты с гусиной печени с черными трюфелями. Паштеты с печени индейки с вялеными астраханскими томатами. И другие вкусы, которые приятно удивят. Выбирайте тот, который станет вашим любимым. Миндаль. Наслаждайтесь сами и удивляйте своих близких и друзей.
0: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые спа-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский» с заботой о вас. 9-я просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».
3: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В четверг, 7 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 13-15 градусов, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Богатырская слобода предлагает. Корпоративы для организации экскурсий для школьников, метастрельбище, музей княжий терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь княжий стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игр и забав. Богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте etelica.ru. Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегапон».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 26. В четверг, 7 мая, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15, завтра днем в Самаре плюс 24-26 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,320%.

0: с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 7 мая в четверг в Самаре ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду, плюс 13-15 ночью, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 26 градусов.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8029-373-2010.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление карусели, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
1: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Саженцы, саженцы, саженцы. Зимостойкие яблони, груши, черешни, абрикос. Разные сорта клубники, малины, смородины, голубики. Ждем вас ежедневно. Город Кинель, улица Новаторная, 5. Кинельский питомник «Удачная сотка». Есть доставка. Кинельпитомник.ру.
1: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
2: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
3: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
0: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил «Некондицию» дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
4: Летний отдых – это солнце, смех, веселье, прогулки на свежем воздухе, купание.
5: Но главное – польза для здоровья. Ведь мы на базе отдыха Мастрюки.
4: За городом, в Срубовом доме. Природа, комфорт.
5: И бассейн.
4: На отдых только в Мастрюки.
5: Бронируем на мастрюки.ру.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем.

0: сейчас окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 26. В четверг, 7 мая, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15, завтра днем в Самаре плюс 24-26 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
0: Иван-царевич и серый волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличие. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+. Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В четверг, 7 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 13-15 градусов, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль» средства для мытья посуды «Фейри» всего 99,99 за 450 миллилитров. Одна капля справляется с горой жирной посуды даже в ледяной воде. «Миндаль». Делаем цены ниже.
1: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: 373-2010.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: «Альт-профиль», компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Казалось бы, чего мы не знаем о тюльпанах. Однако все еще есть несколько фактов, которые могут нас удивить. Сегодня тюльпаны. Геном тюльпана в несколько раз больше человеческого, у некоторых видов в 10 раз. Это делает их селекцию и полное генетическое описание невероятно сложной задачей. Лепестки тюльпанов продолжают увеличиваться в площади даже после того, как цветок полностью распустился. Это происходит не за счет деления, а за счет растяжения клеток. Тюльпан может раздуваться в размерах после полива. Тюльпаны – одни из немногих цветов, которые продолжают расти в вазе, даже будучи срезанными. На лепестках тюльпанов есть сложные узоры, видные только в ультрафиолетовом свете. Это взлетно-посадочные полосы для пчел. Тюльпаны – одни из немногих цветов, которые двигаются не за солнцем, а реагируют на температуру. Их лепестки закрываются на ночь не из-за темноты, а из-за холода, чтобы защитить пыльцу. Это поведение называется никтиностией. Тюльпаны крайне чувствительны к этилену, газу, который выделяют спелые фрукты, особенно яблоки. Если поставить букет рядом с вазой фруктов, тюльпаны начнут совершать хаотичные движения, буквально корчась от газового отравления. В тюльпанах содержится природный пестицид тюльпаназид А. Это мощный фунгицид, который защищает растения от грибков. А вот у флористов он вызывает профессиональный дерматит, так называемые тюльпанные пальцы, так как при контакте с кожей превращается в агрессивный аллерген. Сейчас запрещены к промышленному выращиванию некоторые виды тюльпанов. Например, полосатые тюльпаны, из-за которых все сошли с ума в 17 веке. Дело в том, что пестрота – это вирус, и всего один тюльпан может заразить целое поле других цветов, например, лилий. У луковиц тюльпанов есть эффект памяти. Луковица считает количество холодных дней зимой. Если зима была недостаточно холодной или короткой, цветок не сформируется, даже если луковица здорова. Однако тюльпан может цвести на следующий год. И что на первом месте? Тюльпаны не горят в огне. Многие дикие виды тюльпанов в Средней Азии эволюционно приспособлены к степным пожарам. Более того, пожары благоприятны для тюльпанов. Луковица сидит так глубоко, иногда до 50 сантиметров, что огонь не повреждает ее, а зола служит идеальным удобрением для быстрого старта весной.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 26. В четверг, 7 мая, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15, завтра днем в Самаре плюс 24-26 градусов.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

за годом год. От пустых затей не уйди вперед, от пустых затей снег и гололед, так за годом год.

жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не правда?

0: компания.
1: Но главное, польза для здоровья. Ведь мы на базе отдыха Мастрюки.
0: За городом, в Срубовом доме. Природа, комфорт.
1: И бассейн.
0: На отдых только в Мастрюки.
1: Бронируем на mastruki.ru.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: раз окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 7 мая, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, ветер северный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
3: Во всех супермаркетах «Миндаль». Идеальный баланс чистоты и заботы для ваших волос с шампунем Head & Shoulders. Всего 319,99 за 360 граммов. Ваши волосы будут выглядеть безупречно. «Миндаль». Делаем цены ниже.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио Мегаполис.
5: Радио Мегаполис. С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил некондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
1: Кусается ипотека, но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатной квартире до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,491% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
0: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
5: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
6: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
7: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 7 мая, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, ветер северный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла.
1: Радио «Мегаполис». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио Мегаполис.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ковры премиум-класса на Карла Маркса 55.
2: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте!

0: нас окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Автомобили продолжают терять в надежности. Это уже устойчивый тренд. Последний отчет агентства J.D. Power подтверждает. По итогам прошлого года количество жалоб владельцев достигло исторического максимума. Примечательно, что современные машины чаще болеют не по чести моторов или коробок передач. Главный раздражитель сегодня – это софт. Лидером по числу сбоев остается связка автомобиля со смартфоном. На это приходится почти половина всех жалоб в сегменте мультимедиа. Интересный поворот произошел в премиум-классе. Электроника в люксовых авто работает менее стабильно, чем в обычных малолитражках. Технологическая гонка ударила и по электрификации. Самыми проблемными признаны подзаряжаемые гибриды. На их фоне классические бензиновые моторы, наоборот, прибавили в надежности, став самым спокойным выбором для владельца. Что касается конкретных марок, то в лидерах, по версии разных агентств, стабильно держатся Lexus, Porsche и Subaru. Похоже, в ближайшие годы одним из главных критериев станет не количество экранов в салонах, а то, насколько стабильно они работают. Впрочем, растущая сложность машин – это лишь повод внимательнее подходить к выбору. Важно понимать, мы живем в эпоху большой трансформации. Индустрия превращает автомобиль в сложный интеллектуальный гаджет.

0: Добрый вечер, Самара.
1: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Саженцы, саженцы, саженцы. Зимостойки, яблони, груши, черешни, абрикос. Разные сорта клубники, малины, смородины, голубики. Ждем вас ежедневно. Город Кинель, улица Новаторная, 5. Кинельский питомник «Удачная сотка». Есть доставка. Кинельпитомник.ру.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: снега с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день острого ума и отличной интуиции. Наблюдайте за происходящим и делайте выводы. Тельцы. День развенчания мифов и убеждений. Все может оказаться не так, как вы долгое время думали. Близнецы. Предчувствия оправдаются. Доверяйте своей интуиции. Рэки. Ваша чувствительность позволит подстелить соломку в самом неудобном месте. Слушайте внутренний голос. Львы. Отличный день для того, чтобы избавиться от вредных привычек или хотя бы сделать на этом пути первый шаг. Девы. День обновления. Можно избавиться от устаревших вещей, программ, как компьютерных, так и психологических, и отношений. Весы. Вы найдете хороший способ подстраховки в волнующем вас деле. Доверяйте себе. Скорпионы. Не ограничивайтесь текущими делами. Это хороший день для того, чтобы сделать задел на будущее. Стрельцы. Ошибки будут, но некоторые из них приведут к гораздо лучшим решениям, чем вы можете придумать сами. Козероги. Внимательнее выбирайте друзей. Окружающие могут сбить вас с толку нереальными обещаниями. Водолеи. Интуиция может подвести. Сверяйте курс с действиями других людей. Рыбы. Романтическое настроение испортит дела. Вы можете ошибиться в расчетах или промахнуться с тенденцией.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 7 мая, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, ветер северный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла.
4: Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55. Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые СПА-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский» с заботой о вас. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио Мегаполис.
3: Золотая коллекция Радио Мегаполис.

0: возможных вариантов нет. Каждый новый вдох для тебя одной. Нас ведет любовь, если ты со мной.
1: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио Мегаполис.
2: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом.

важно, когда вы включаете радио. В компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.

Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM. Come here, baby.

Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год.

говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямой строкой

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.